0: сегодня ель хирург, я ель плени, я пил квас, я пил чай, я ель суши, я ель шит, я ель андер сукни суши, я ель Хорошо. Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел крузеры, шоколад, и я ел мавыхнуем сестры.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Смотрите, я попугай. Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Митвит.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...